0: Christmas Dinamo, Varga!
1: Joyeux Noël!
2: La Cristina!
3: Buon Natale!
4: С Новым годом!
5: Feliz Navidad!
6: Веселый шум!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!